И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

я, между прочим, помню еще времена, когда мы танцевали до утра, а потом сразу шли на работу или куда-то по делам, куда нам или на учебу. Это было абсолютно нормальным явлением. Но не думаю, что все эти выходные вы все плясали до утра. Наверняка делали что-то полезное, хорошее. Доброе утро, друзья, всем, чьи приемники настроены на волну радио Кейп. Я надеюсь, занимались на самом деле полезным и нужным. И главное, отдыхали, набирали сил, эмоций для того, чтобы сегодня проснуться и понять, что так, я хочу пойти на работу. Пустите меня, держите меня семеро. 7 часов и 5 минут в стране. Понедельник, 4 мая на календаре. А есть, конечно же, и те, кто проснулись и думают, так, ну что, ну понедельник, ну и что, мне горы сегодня не свернуть. Так, выдохнули. Друзья мои, сегодня в течение своего утреннего дежурства я буду вам рассказывать факты о том, как великие империи, там, бренды, открытия начинались с крошечного шага, иногда с полнейшего абсурда. Так что в данный момент никто от вас ничего великого не требует. Главное сделать первый шаг. Улыбнуться! Сказать «Здравствуй, новый день! Здравствуй, жизнь! Здравствуйте всем, кто рядом, те, кто нам сегодня встретится!» И начать этот день. Я желаю вам всем легкого пробуждения. Конечно же, потихонечку включаться, подключаться, не переключаясь с нашей радиоволны. У нас в программе в этом часе, как всегда, обязаловка. Посмотрим, какие прогнозы народные делают приметы. Есть ли они вообще какие-то погодные приметы по сегодняшнему дню? Конечно же, услышим звездные подсказки от гороскопа, кому на что сегодня нужно обратить внимание. Ну и, конечно же, главное, много хорошей музыки, которая будет вас заставлять двигаться в определенном ритме, чтобы кровь бежала, ножки шевелились, мысли гудели, и все было так, как вам нужно. Настраиваемся на позитив, на хорошее настроение, на то, что сегодня вас встретят любимые коллеги, друзья, одноклассники, которые будут спрашивать, ну что там, как вы, где там, что делали. Да, нужно еще придумать какую-нибудь интересную историю о том, как вы провели выходные. И вот, собственно говоря, на это сейчас все силы, наверное, потратить. Хотя чего я говорю, вы же сами знаете, что вам делать. И я знаю, что мне делать. Продолжать нашу музыкальную программу. Группа «Помпея» прямо сейчас. Доброе утро.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

конечно же, хочется всегда быть там, где хорошо. Это Алена Маргалиева и Баста поднимаются над землей, а я, Елена Лютан, опускаю вас всех на нашу грешную землю. 7 часов 20 минут в стране, 4 мая, понедельник, на календаре, за окном плюс 3-5 градусов, друзья. И по прогнозам синоптиков, нам сегодня обещают днем плюс 18, облачную слегка погоду. Ветер 3 метра в секунду, северо-западный. И вот к чему это. Вот запомнили, да? Вроде дождика нам сегодня не обещают. И даже завтра будет абсолютно солнечно и плюс 22. Казалось бы, вот оно счастье. Все, пошла жара. Ну нет, будут еще какие-то колебания, но уже не ниже 15 градусов, я думаю, это точно. А теперь заглянем в погодонародные приметы по сегодняшнему дню. Итак, если сегодня идет дождь, а он сегодня не идет, то нам это гарантировало хороший урожай зерновых и обильный сенокос. Обычно особенно ценился теплый мелкий дождь. Вот который вчера был, вот он сегодня бы очень хорошо поценился. Ясная погода сегодня предвещает сухое и жаркое лето, возможно, засухой, но благоприятное для созревания фруктов и ягод. Ну, не совсем она у нас сегодня ясная. Без осадков вроде, но облачная. Туман на рассвете говорит о дождливом лете. Туман на рассвете говорит о дождливом лете. Слушайте, искусственный интеллект не нужно, сочиняю на ходу. Но о богатом урожае грибов и ягод в лесу. Если дует северный ветер, а он уже не дует, потому что у нас северо-западный, чуть-чуть, понимаете, всегда какая-то есть вот этот вот нюансик, то лето будет прохладным, а если южный, жарким и благоприятным для всех сельскохозяйственных культур. Ну вот теперь как рассудить вот этот северо-западный? Вроде бы и не южный, и не особо северный. Но посмотрим. Обильная роса утром 4 мая считалось хорошим признаком теплого и урожайного лета, особенно для огородных культур. Ну, как вам сказать, я не знаю, что это, роса, остатки дождика вчерашнего, но влажненько. Если в этот день на небе видны кучевые облака, но дождя нет, ожидался умеренно теплый сезон с достаточным количеством осадков для хорошего урожая. И вот это, мне кажется, главная мысль, которая должна сейчас заставить всех выдохнуть, порадоваться, что все нормализуется и будет как надо. Как вчера сказал мой младшенький, но это же май, это еще весна, чего мы хотим? Жару по 30 градусов, от которой уже умирают где-то там на юге. Вот. Нет, у нас все хорошо, у нас все как надо, друзья, как надо. И сегодняшний день, понедельник, тоже будет таким же, как надо. Энергичным, плодотворным, полдня на то, чтобы войти в колею, и полдня для того, чтобы, ну, что-то там поделать. Я шучу, только не говорите никому, что я вас таким вредным советом обучаю. Вот так-то, друзья. Если кому интересно, солнце уже всходит в 6 часов практически, ну, 6.02, ну, что там, ну, в 6 утра, понимаете, солнце. А если вы еще до сих пор раскачиваетесь, ну, побойтесь Бога, друзья мои, давным-давно пора встать. Так, что у нас в музыкальной программе? Прямо сейчас группа «Китай» с песней «После дождя». Ну, да, свеженькая такая, знаете ли, бодрящая такая. Как будто озоном сейчас прям вам в уши на волне радио «Окей». Полохнет такой, знаете, потоком. Доброе утро всем, кто с нами, кто здесь, кто проснулся, кто просыпается. Хорошего утра и дня. Группа «Китай» «После дождя».

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

стыду ли это или к чему, что я до сих пор так и не разобрала основной текст этой песни. Ну, вот про основной закон притяжения, да, понимаю, друзья мои, я ощущаю его, когда встаю на ноги и иду. Вот оно, притяжение Земли. А что уж там еще, какое притяжение? Не до этого сейчас. И про сияние тоже, наверное, сейчас не время. Ну, звезд уже не видно, а если уж как-то это связать звезды со звездами, так только в ракурсе астрологического прогноза на все знаки зодиака на сегодня, понедельник, 4 мая. Посмотрим, что за подсказки нам сегодня звезды дают. А мы берем, пока дают. Значит, овны, сегодня ваша энергия бьет ключом, но важно направить ее в мирное русло, а не на споры с коллегами. Звезды советуют завершить старые дела, прежде чем браться за амбициозные новые проекты. Вечер идеально подходит для активного отдыха или короткой поездки. Тельцы, этот понедельник требует от вас максимальной концентрации в финансовых вопросах и планировании бюджета. Будьте внимательны к мелочам. Случайная ошибка в документах может стоить вам времени. Вторая половина дня порадует приятными новостями от старых друзей. Близнецы, ваше обаяние сегодня на высоте, что поможет с легкостью договориться даже с самыми сложными собеседниками. Не бойтесь делиться своими идеями, руководство или партнеры обязательно их оценят. Вечером постарайтесь сменить обстановку и немного отвлечься от рабочих задач. Раки, прислушайтесь к своей интуиции. Сегодня она станет вашим лучшим советчиком в принятии важных решений. Звезды рекомендуют избегать суеты и по возможности провести день в спокойном, размеренном темпе. Уделите время близким людям. Им очень важно ваше внимание и поддержка. Львы, для вас это день ярких возможностей и удачных совпадений, особенно в профессиональной сфере. Ваша уверенность в себе поможет преодолеть любые препятствия и выйти победителем из сложной ситуации. Главное, не забывайте про полноценный отдых, чтобы сохранить заряд бодрости до конца недели. Девы, сегодня вам стоит сбавить обороты и не пытаться контролировать все, что происходит вокруг. Сосредоточьтесь на текущих задачах и не вступайте в конфликты по пустякам. Вечер подарит долгожданное спокойствие и возможность заняться любимым хобби. Весы. День прекрасно подходит для обучения, получения новых знаний и расширения кругозора. Ваши дипломатические способности помогут сгладить острые углы в общении с окружающими. Постарайтесь найти время для прогулки на свежем воздухе, чтобы восстановить силы. Скорпионы, вас ждет насыщенный день, требующий решительных действий и умения быстро адаптироваться к переменам. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу, если вы проявите настойчивость и капельку хитрости. Вечером звезды обещают романтический сюрприз или приятное знакомство. Стрельцы, сегодня успех придет к тем, кто готов работать в команде и прислушиваться к мнению коллег. Коллективные проекты принесут не только результат, но и массу позитивных эмоций. Постарайтесь не давать пустых обещаний, чтобы сохранить свою репутацию. Козероги, трудолюбие и дисциплина станут вашим главным пропуском к успеху в этот понедельник. Вы легко справитесь с накопившимися делами и заложите прочный фундамент для будущих достижений. Конец дня лучше провести в кругу семьи, наслаждаясь домашним уютом. Водолеи. Это время для творчества и нестандартных решений, которые помогут вам выделиться на фоне остальных. В личных отношениях наступает период гармонии, когда понимание достигается без лишних слов. Не бойтесь мечтать. Сегодня даже самые смелые желания имеют шанс на исполнение. И, наконец, рыбы. День благоприятен для решения бытовых вопросов и наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Окружающие будут чаще обычного обращаться к вам за советом, не отказывайте им в помощи. Вечер отлично подходит для медитации или чтения интересной книги. Ну, вот и скажите, что понедельник тяжелый. Ну, смотрите, вообще же все легонько. Все легонько, без проблем вообще. Если вы сейчас улыбаетесь, это только тому доказательство. А если не улыбаетесь, ну вот сделайте, пожалуйста, вот это вот сложное такое упражнение про растягивание уголков губ. И все у вас пойдет как по маслу, все будет хорошо. В течение дня сегодня буду одаривать вас фактами, которые напоминают нам, что самое большое дело начинается с первого шага. И не надо сразу себя грузить тем, что как я это сделаю, что получится, не получится. Просто сделайте первый шаг. К слову, первая кофейня Starbucks была крошечной лавкой в Сиэтле, где продавали только зерна.
А они даже не варили кофе на вынос. Если вы понимаете, о чем я говорю. А вы понимаете, о чем я говорю. Один человек просто решил, что людям нужно место, где можно посидеть. Один шаг, и теперь их стаканчик везде. Ну, не у нас, но по всему миру, да. Тем не менее, да, так сетевые кофейни, магазины, все с этого начиналось. Так что делайте свой первый глоток кофе, если вы еще не сделали. И вперед к открытиям в новый день. Понедельник, 4 апреля. В нашей музыкальной программе Imagine Dragons. Давненько его не было. Нашла замечательную композицию под названием «Shots» прямо для вас сейчас.

оказывается, что как будто я тут через «и» сгенерировала себе песенку, которая как раз в тему моей сегодня, скажу, такой комментаторской части этого утра. Про шаг, про того, что живу, как хочу. На самом деле, это, конечно же, искусственный интеллект. И, собственно говоря, друзья мои, мы с вами дожили до того момента, когда в соцсетях уже что проводят? Уже проводят выбор лучших треков искусственного интеллекта. То есть чарты такие уже создаются, присуждаются места, ну, по мнению кого-то. Собственно говоря, у нас тоже есть мнение, можем точно так же создавать эти, ну, собственно говоря, победителей, лучших из лучших, созданных искусственным интеллектом, за которым, конечно же, стоят, опять же, люди. Не будем об этом забывать. А говорить мы будем о том, что... Опять же, возвращаясь к тому, что все большое начинается с малого, но тут я не знаю. Тут вот история, чтобы рассказать друзьям, когда и коллегам, когда вы придете на работу. Я сама не ожидала, что такое бывает. В Швейцарии член муниципального совета города Бугдорф Йонас Лаувер оформил в собственность 148 земельных участков по всей стране, включая лесные массивы и дороги. Это не о коррупции речь, сразу вам говорю. А после этого провозгласил себя королем. Понимаете? Вот, 1 мая взял, и вот об этом сразу все раструбили. Дело в том, что мужчина на этом не остановился. Он пошил себе мантию, учредил орден и создал имперский банк. Свой успех он объяснил знанием местного законодательства, которое позволяет бесплатно забирать бесхозные объекты. На данный момент он требует с соседей плату за содержание дорог и продает разрешение на проезд. У своего дома король разместил списанный бронетранспортер и заявил, что его цель заключается не в том, чтобы оставить след в истории, а не захватить власть. Вот, не захватить власть, а оставить след в истории. Его деятельность уже спровоцировала юридические споры в нескольких районах. Ну, в общем, теперь они там гудят, шумят, а что так можно было? А вот, пожалуйста, первый шаг. Взял, изучил законодательство. Второй. Скупил там, я не знаю, какой-то участочек. Потом второй, потом третий. А вот раз вам и король. Новоявленный. Та-ра-та-та-та, здравствует, король. А чем эта история, как она продолжится, как она будет развиваться, чем закончится, узнаем, поживем. Уже забавно, правда же? Это вам не сериал придуманный, это вот вам жизнь. Так что с вас вообще сейчас самое простое. Просто сделать первый шаг к своему успеху, к тому, чтобы день прошел как надо. И, конечно же, мотивационный психологический факт, между прочим, крутейший. Запомните это на всю жизнь. Чтобы начать большое дело, нужно пообещать себе заниматься им всего 5 минут. Обычно мозг втягивается через 5 минут, и его уже не остановить. Вот можете пообещать себе поработать 5 минут, а там уже и обед скоро. Мы с вами подходим к финалу этого музыкального часа, поэтому, друзья мои, не расслабляемся, доходим до своего офиса, улыбаемся, радуемся и встречаемся в следующем.

с вами расставание. Доброе утро всем, чьи приемники настроены на волну радио Кей. Меня зовут Елена Левитан, я дежурная по сегодняшнему утру. 8 часов и 2 минуты в стране, 4 мая на календаре, понедельник. Ну, согласитесь, кто начинает понедельник с нашей радиостанции, чувствует себя, конечно, легко. И как будто и выходные продолжаются, и все так легко и непринужденно. И хочется что-то делать, творить, что-то делать. Хочется? Правильно. А кому не хочется, друзья мои, переслушайте предыдущий час в записи, если он у вас есть. Всем желаю легкого дня, продуктивного. Вот видите, солнышко появляется. На добрые слова, когда все улыбаются, оно реагирует очень хорошо. Что у нас, кстати, с погодой? Плюс 6 за окном, плюс 6, плюс 7. Написано малооблачно. Но облачно, облачно. И это нам гарантирует, между прочим, хорошее лето, если вы не слышали, по народно-погодным приметам. Вот если бы сегодня был дождь, было бы дождливо или наоборот. Если бы было сухо и безоблачно, было бы по-другому. А вот то, что у нас вот и не туда, и не сюда, это как раз то, что надо. Плюс 18 нам обещают сегодня максимальный прогрев воздуха без осадков. Ветер по-прежнему 3 метра в секунду северо-западный. Ну и пусть себе дует. Он нам по пути, на северо-запад, как будто. Так, я так понимаю, что большинство уже определились на работе, как бы уселись, обосновались. Дети, понятно, еще в школе. Да, скоро, кстати, вот месяц май, да. Еще чуть-чуть помаяться, и все. И каникулы, хотя потом у кого-то экзамены, выпускные, вступительные. А что делать? Во все времена, в любом возрасте есть какие-то плюсы и минусы. Вот теперь порадуйтесь, что вам не надо сдавать экзамен, если вы сейчас на работе. Значит, уже научились чему-то, и можете делать свое дело. Ну и, конечно же, не забываем, что все самое большое начинается с малого, с первого.

Так не первый шаг, и все у вас получится. Я сделала первый шаг в этом часе, теперь время продолжить музыкальную программу. Напомню, что у нас в этом часе урок казахского языка и игра Керемере, конечно же, для истинных меломанов. Посмотрим, как начнется наша формироваться турнирная таблица. Первый победитель уже есть, он определился 1 мая. И, кстати, конечно же, Аслан, мы вас ждем в гости для того, чтобы вручить вам ваш подарок. Ну и начать разыгрывать следующий, о котором расскажу, как только начнем программу. Сейчас что у нас? Филатов и Карс, а следующим за ним скутер. Вы понимаете, мы разгоняемся, ну, на взлет не идем, но то, что набираем темп, это точно.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Опмай, опмай. Опмай, опмай. Опмай, опмай.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко, но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Захлопнувшаяся дверь срабатывает как прибор из кинофильма «Люди в черном», стирающий память. Конечно, это шутка. Память, она такая штука. Че надо, напомнит, что не надо, не помнит. Главное, помнит, что ты не помнишь. Чего-то. 8:21 в стране. Это Егор Крид и Баста с песней «Завтра». Завтра. Баста с песней «Завтра». Доброе утро всем, кто с нами, кто по-прежнему здесь на 106 FM. Продолжая красную нить этого утра понедельника. Ну, в школе мне доверили понедельник. Так получилось, что Дмитрий любезно предоставил мне такую возможность. Мой коллега Дмитрий. Значит, начать с вами понедельник. И я себя вместе с вами мотивирую на то, что впереди рабочая неделя. И надо как-то настраиваться на то, что у нас все получится. Планов-то громадье. Ну, у кого нет планов? Ну, не может быть такого. Ну, все равно есть какое-то. Ну, скажите. Есть же какой-то план. Так вот, вот что мне выплыло на просторах интернета по поводу мотивации и всего вот этого вот первого шага. Конечно же, вы помните Джоан Роулинг, да, автора «Гарри Поттера». А вы знаете, что она записывала свои идеи о Гарри Поттере на огрызках бумаги, потому что у нее не было денег на блокнот, вы понимаете? То есть, а идеи были... Мысли были. И вот где там нашла огрызочек, там тыр-тыр-тыр чего-то там написала, ты там камень какой-то, скобар еще. Вот, пожалуйста. Ничего великого не начинается сразу так. Тэдэщ. Это нас всякие вот соцсети приучили к тому, что выложил котика, и тебе нате вам завтра прям... Нет, тоже надо посмотреть, все увидеть, и там неделю подождать, и стать автором миллионного просмотра. Поэтому, если у вас под рукой есть ручка... Салфетка, кусочек бумаги, она в офисе однозначно есть. Возможно, вы следующий автор бестселлера, а? Ну или, во всяком случае, вот начиркайте туда план на сегодня, чтобы в течение дня, вычеркивая эти пунктики, дать себе понять, какой вы молодец. И это тоже, между прочим, очень важно. Это тоже начало чего-то большого. Так, мы что, у нас по плану впереди урок казахского языка? Да, и игра «Керемире». У меня, кстати, все готово. Не знаю, как вы сегодня справитесь с этим заданием. Не знаю, не помню, была ли вот эта композиция у нас в розыгрыше. Ну, если была, повторение мать учения. Не было, знаете, это тоже интересно. Тогда, да, будет чуточку сложнее. Хотя, если уж так углубляться, я думаю, нет каких-то задач нерешаемых для наших радиослушателей. Посему, друзья, просто ждем момента, слушаем заставку игры «Керемире», участвуем, выигрываем, передаем приветы и зарабатываем баллы, потому что мы начали май, а значит, кому-то достанется главный приз, о котором я расскажу чуть позже.
1: Учим казахский язык легко.
2: Отбасым – семья. Был менің отбасым – это моя семья. Был – это менің моя. Отбасым – семья. Был менің отбасым. Был – это менің моя. Отбасым – семья. Был менің отбасым.
1: Учим казахский язык

этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: А что, я готова, у меня все заряжено, и реверс, перевертыш, и оригинал песни, который вам сегодня следует разгадать. Еще раз здравствуйте, друзья, всем, чьи приемники настроены на волну радио ОКЕЙ. Меня зовут Елена Левитан, и мы с вами сейчас должны угадать трек по фрагменту, перевернутому зад наперед. Условия простые. Угадали, тут же звоните к нам в студию и по номеру 8-771-202-1006 сообщайте свой вариант. Нужно назвать либо исполнителя, либо название песни. И тут же ваше имя вносится в список победителей. До списка не могу дотянуться. В список победителей. В течение месяца вы играете, как вот Аслан. Он, знаете ли, он 14 раз победил в апреле. И все, подарок теперь его ждет. Побеждаете, играете, передаете приветы. Ну и, собственно говоря, по итогам мая месяца получаете подарок. И мы разыгрываем в этом месяце потрясающую футболку. Потрясающую, авторскую, эксклюзивную. От Нурии Абдуловой. Это художница, и надо сказать, она, да, она вот из Федоровки, как бы, но на самом-то деле ее уже знают практически во всем мире. То, что в нашей стране ее знают, это точно. И то, что у нее грандиознейшие планы, а тоже все начиналось от того, что дома сидела, знаете ли. А вот оно. Ну, конечно, если вы историю эту не слышали, можете зайти к нам на страницу Инстаграм и посмотреть один из проектов «Знай наших» с Нурией Абдуловой. Она там все про себя рассказывает. Очень быстро, лаконично. Работа ее представлена в магазине «Хэнди». Так вот, футболка с принтом авторской работы Нурии Абдуловой и расписанный ежедневник. Да, для ваших новых проектов, потрясающих идей. Вот это получит наш... Кстати, подарок я тоже выложила на нашей странице радио в Инстаграм. Все это там. Можете посмотреть. В данный момент, я думаю, достаточно вам времени было для того, чтобы припарковаться, где-то остановиться и подготовиться играть. Ну и поэтому еще раз напомню все, что вам нужно сделать. Это сейчас послушать фрагмент перевернутой композиции и тут же позвонить по номеру 8-771-202-1006. Стать победителем, а дальше мы уже с вами тут пообщаемся и разберемся в эфире. Если вы готовы, желаю всем удачи, успеха. И мы слушаем фрагмент перевернутой композиции. Надеюсь, что она на самом деле перевернутая.

0: Save, but you don't listen to Save, stick up in the A, and this is what's on my way. Give me a shit. Харам сунул руки в дубинный мусорбак.
1: Ага, есть у меня телефонный звонок, и это, судя по всему, снова Аслан. Алло. Так, сейчас. Алло, сейчас, секунду, настрою. Сейчас вот тут антенну настрою. Алло, Аслан, вы не останавливайтесь говорить, чтобы я понял. Что такое? Куда вы сорвались? Вот куда. Ну, я же только порадовалась, что вы у меня на связи. Аслан дозвонился и куда-то пропал. Так, что случилось? Что. Так, сейчас вот еще дубль два. Давайте, Аслан. Алло. Вот, сейчас, секунду. Мне нужно тут антенну настроить. Вы говорите, пожалуйста. Вот, сейчас. Алло. Вот сейчас я слышу вас.
2: Chemical Brothers. Galvanizer.
1: Откуда вы знаете? Ну вот откуда вы все знаете, Аслан?
2: Ну, хорошая любимая песня.
1: Хорошая? Нравится?
2: Обязательно.
1: Ну что ж, я вас поздравляю, аплодисменты включаю в вашу честь.
2: Спасибо.
1: Ваши приветы, поздравления. Как прошли выходные? Как отдохнули?
2: Да.
1: Что у меня? Ага, ну вот у нас связь как будто, знаете, с космосом вообще. Ой, тыры-ты-тыры-ты. Все, пожалуйста, все, Аслан пропал. Я ничего не смогла сделать. Кто-то мне прислал танец Джимки. Это уже другое, ладно, не будем отвлекаться пока. Ну что, не получилось у меня особого общения с Асланом. Ну что поделаешь? Ну, понедельник. И это, вы думаете, собьет нас с толку или с курса? Нет, у меня есть победитель, и это Аслан, его имя вношу в список. А вы уже знаете, что с Асланом шутки плохи. Он знает все и вся. Поэтому, друзья, надо, знаете ли, не сидеть вот так вот, просто так, позвонить, не позвонить. Надо сразу звонить. Ответ был дан абсолютно верный. Группа Chemical Brothers, конечно же, их нетленочка под названием Galvanize. Сейчас она прозвучит в оригинале в нашем эфире. Да, может быть, для утра тяжеловато для кого-то, а для кого-то и нет. Очень, знаете, такие бодрящие звуки, которые сейчас разбудят даже тех, кто и не собирался сегодня вообще вставать. Но, тем не менее, с 89-го года, по-моему, группа существует. Два товарища, молодцы. Долго они шли к своему успеху, вот вообще ко всему. Но, тем не менее, поныне что-то творят, что-то делают. Но мы помним то, что оставило след вот прям сразу, как вышло, как гакнуло, и у нас в голове что туда, хоть переворачивай, хоть не переворачивай, все ее знают. И Аслан. Молодец. Так что, друзья мои, ну так быстро совершенно что-то делать с проводами. Я не могу постоянно их в зубах держать, мне мешает это разговаривать. Слушаем загаданную на сегодня композицию Galvanize от Chemical Brothers в нашей музыкальной программе в игре Керемере. Всем привет, не останавливаю. Если вы узнали, а вы молодцы, а сделайте себе какой-нибудь подарок. Купите кофе, конфетку, шоколадку. Просто похвалите себя, потому что вы знаете, вы видите, какие молодцы. Просто вы не смогли дозвониться, но уже мысль была, и это тоже хорошо. И это тоже приветствуется. Ехали!

Какой суровый финал у этой песни от Садрадина в нашей музыкальной программе. 8 часов и 51 минута в стране. По-прежнему понедельник, друзья мои, никуда от этого не деться. И это радостно, потому что понедельник — это первый день рабочей недели для большинства. Учебный, рабочий. Это радует. Первое же — это всегда все хорошо. Я уверена, что мы уже имеем опыт, как с этим справляться, поэтому сложностей не должно возникнуть. Ну а продолжая тему первого шага и, ну скажем, мотивации на то, чтобы к чему-то прийти, что-то начать, возможно, с малого, не то что возможно, а наверняка с малого, чтобы достичь большего. Да, и не хватать сразу все за все. Вот вам, пожалуйста, история суперизвестной, конечно же, компании «Лего», которая начиналась с того, что плотник Оле Кирк Кристенсен делал деревянных уточек и лестницы. Понимаете, делал вот одну. Вроде бы, ну, по всей видимости, приносил это какой-то доход. Но вот когда дерево подорожало... Ой, как-то знакомо, а дерево каждый год дорожает, то я не знаю. Он рискнул и купил станок для литья пластмассы. Ну вот понимаете, возможно, он рискнул в понедельник, и теперь его кубики знают все дети планеты. Даже взрослые и дети знают все кубики планеты и играются. И вот как-то так, понимаете? Нужно смотреть на все с позитивом, с хорошим настроением, с улыбкой. Да. Не нравится что-то — меняйте. Не можете поменять все — меняйтесь сами. Но главное, делайте это с улыбкой и с хорошим настроением. А лучше всего еще под любимую музыку. Limp Bizkit в нашей музыкальной программе с композицией Behind Blue Eyes для Дмитрия, который написал, что желает услышать ее в этот час. Ну что, а может быть, это тоже какое-то вот сейчас вот сработает, и Дмитрий сделает что-то невероятное, хорошее для себя. И это будет правильно. А мы с вами выходим на финишную прямую этого музыкального часа, так что встретимся уже в следующем. И я жду ваших сообщений на программу «Кто сегодня молодец?». Ваши приветы. Начните день с добра, приветов, поздравлений. Поверьте, всем от этого станет только лучше.

начале нового музыкального часа на волне Радио Кей. Еще одного часа моего дежурства. Меня зовут Елена Лютан. Доброе утро, друзья, всем, чьи приемники настроены на 106 FM Радио Кей. Ну, знаете ли, про рассвет сказала и вспомнила, что уже 3 часа как рассвет наступил. И солнце, между прочим, даже уже светит в окне. В окно. Под окном, за окном. В общем, солнце, оно рядом, оно здесь. Плюс 8 уже температура воздуха. Это вам, знаете ли, не в декабре, когда там на 1 градус, чтобы добавить или убавить, нужно, чтобы прошло 8 часов. Нет, уже плюс 8, а начиналось с чего? Плюс 3, плюс 4, плюс 5. И вот уже плюс 8, а максимально сегодня воздух прогреется до плюс 18. Вообще обещают нам такую переменную облачность в большее время, безоблачную погоду. Ну, посмотрим, поживем. Завтра-то однозначно будет только солнце и никаких облаков. Сегодня, да. И ветерок по-прежнему 3 метра в секунду, северо-западный. Что гарантирует нам по погодно-народным приметам, друзья, очень хорошее, комфортное лето. Будут дожди, будет солнце, будет не жарко, будет тепло, как и положено. Ну, а сейчас пока, знаете ли, особо загадывать и не стоит. Да, мая такая она погода, потому что все еще пока весна. Вот так-то. Нечего разгенешовываться, раздеваться. Пока нужно поберечь себя. Потому что, между прочим, даже в круге моего общения очень

ну, скажем, это уже слоганом, что ли, стало компании Nike. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, кто вспомнит? Just do it! Просто сделай это. Фраза, которая, по сути, изменила историю Nike. Ее придумали случайно на встрече с рекламщиками. Они же еще те молодцы. Еще, я-то их знаю, они, о, какие молодцы. Вот, и, собственно говоря, вот и все. Теперь мы знаем Nike. Вот. Они просто сделали это, как в лучших фильмах зарубежных. Это к чему? К тому, что иногда не нужно долгих раздумий, нужно просто сделать первый шаг. Да, даже если это первый шаг к тому, чтобы наполнить кружку горячим кипятком и развести в нем кофе. Или к принтеру, чтобы что-то распечатать. Ага, я к тому, что да. И напоминаю, что любое движение, любое действие – это жизнь. И замечательно. Так, Эмэль Энджел продолжает нашу музыкальную программу. Жду ваших сообщений на программу «Кто сегодня молодец», которая выходит у нас в 9:30. А наш номер WhatsApp 8 771 202 1006. А хотите послушать свою любимую песенку? Пишите туда же.

9:18 в стране. Еще раз здравствуйте и доброе утро всем, кто с нами, кто на волне радиостанции УКИ, слушает музыку и делает свои дела. Честно вам скажу, пытаюсь пролистать информационные ленты, чтобы найти что-то позитивное для настроения всех вас, но что-то не особо. То есть такое ощущение, что в субботу и воскресенье информационные агентства тоже все отдыхают, либо собирают что-то такое не особо приличное и приятное. Но зато исполнился факт про электронную почту, друзья мои, которой вы пользуетесь, я надеюсь, да? Ну, конечно, пользуетесь, куда бы нам деться от этого. Так вот, она появилась вообще как побочный эффект. Программист Рэй Томлинсон просто хотел отправить сообщение самому себе на соседний компьютер, чтобы проверить, работает ли сеть. Представляете? Вот так. И случайности не случайные, и большие дела начинаются с малого. И неделя начинается с понедельника, а понедельник начинается с чего? С улыбки, хорошей музыки и желания, я не знаю, что-либо сделать. Начните, и у вас получится. Пожелал наш радиослушатель Максат услышать песню «Месяц» май группы «Нана». Пожалуйста. Вот. И что он для этого сделал? Он взял и написал мне на WhatsApp. А я что сделала? А я взяла и выполнила его музыкальную заявку. Теперь он счастлив, а я довольна, что смогла сделать приятное человеку.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ну что ж, давайте выясним, кто же сегодня молодец. Конечно же, в первую очередь, те, кто прислал нам сообщение на программу. А во-вторых, все, кто слушает наше радио. Итак, время доброго полета, добрых пожеланий от тех, кто написал нам на WhatsApp. Не так их много, я понимаю, понедельник, и все думают над тем, какой же первый шаг им сделать к чему-то великому. И это правильно, это правильно. Не отвлекаю. Но, тем не менее, сообщения есть, и не могу их не озвучить для того, чтобы они полетели к адресатам. Так, привет, Радио ОК. Хочу передать привет мужу Игорю. Желаю тебе легкого понедельника от супруги Светланы. Это прекрасное сообщение. Вот так нужно поддерживать. Всячески. Пусть улыбнется Игорь и пусть порадуется Светлана. Так, кстати, пользуясь случаем, вот прозвучало имя Светланы, хочу от лица всего нашего коллектива, конечно же, пожелать скорейшего выздоровления нашей коллеге Супиевой Светлане. Светик, мы очень рассчитываем на то, что все будет хорошо, что ты скоро вернешься к нам, в наш коллектив. Мы тебя очень-очень любим и обожаем. Нечего, не рассчитывай, что мы от тебя отстанем и что ты сможешь так от нас легко отделаться. Скорейшего, прискорейшего выздоровления. Здравствуйте, передаю привет всем водителям нашего города. Вот это тоже правильно, это отдельная категория, конечно, тех, кто нас слушает в своем авто, и приветы, конечно же, должны лететь к ним. Сегодня на дорогах суета, все спешат по делам. Давайте будем взаимно вежливы, не будем сигналить по пустякам, ага, и сохраним спокойствие в душе. Удачи всем, кто за рулем. Пусть понедельник будет к вам добр. Это сообщение передает Данияр. Спасибо большое, Данияр. Действительно, дорога – это особое место, где, конечно, нужно быть и внимательными, и следить за скоростью, и за пешеходами, и за светофорами. Поэтому, да, нужно быть и взаимовежливыми, конечно же. Давайте будем просто образцово-показательным городом в этой сфере. Так. Сейчас, секундочку. Хочу передать привет своим подругам из фитнес-центра. Ага, девчонки нас слушают. После праздничных шашлыков сегодня встречаемся на тренировке. Прогулы не принимаются. Всем слушателям желаю легкости в теле и только позитивных мыслей. Май в самом разгаре, и это прекрасно. Это сообщение нам прислала Карина. Карин, молодец. Если бы вы написали еще, какой вы фитнес ходите, может быть, мы бы туда еще пошли, в вашу веселую, чудесную компанию. Так, привет, Радио ОК. Передаю привет родителям и всем родственникам. Пусть эта неделя принесет только добрые вести. И удачу в делах. Берегите себя и чаще улыбайтесь просто так, без повода. Это сообщение от Армана. Так, еще у нас сообщение есть. Привет, Радио ОК. Привет всем жителям города Уральска. Удачного рабочего дня. Это сообщение от Нурлана. Спасибо большое, Нурлан. Спасибо и вам отличного дня, хорошего старта на этой неделе. Спасибо всем, кто пишет, кто присылает сообщения, плюмкает наш, забыла, как он называется, планшет. И это всегда, знаете, так оживляет как-то. Не просто ж так сидеть, ничего не делать. Так, кто не получил персональный привет, ловите его от меня лично и радиостанцию ОК. Всем привет! Не забывайте, да, чтобы достичь чего-то большого, надо сделать маленький, небольшой шаг. Как там говорится, путь в 1000 миль начинается с первого шага. Ну, а чем понедельник, 4 мая не подходит для этого дела? Всем, в мелком и большом желаю счастья, удачи, достижения цели. И вот теперь можно продолжить нашу музыкальную программу. Друзья, не забывайте, пишите, хотите услышать песни, пишите туда же на WhatsApp. Все исполним, чтобы вам было хорошо. Subafly и Fishbow в нашей музыкальной программе прямо сейчас.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

все узнали волшебный голос Селин Дион в нашей музыкальной программе. 9.50 в стране, и мне ничего другого не остается, как подарить, рассказать вам хорошие новости и, собственно говоря, покинуть студию, потому что время моего дежурства подходит к своему завершению. И я к чему? К тому, что ничто не стоит на месте, и все важно, что делает каждый человек на этой планете Земля. Даже если вам кажется, что вы занимаетесь ерундой. Да, и, конечно же, не забываем про шаг к чему-то великому. Его просто нужно сделать. Итак, вот что я нашла в ленте новостей хорошего, ну, скажем, и полезного для всех нас людей, и не только. Ученые вырастили ткани сердца на листьях шпината. Эта технология может стать прорывом в лечении поврежденного сердца, помогая телу доставить кислород в проблемные зоны. В Австралии с вертолетов сбрасывают тысячи килограммов моркови и батата, чтобы спасти от голода диких животных, которые пострадали от лесных пожаров. Ученым из Сингапура впервые в мире удалось восстановить разрушенную почку. Это прорыв в лечении хронических заболеваний почек. Самая богатая женщина в мире, наследница Уэлмарт, открыла бесплатный медицинский факультет для бедных студентов, дав им шанс получить образование и спасать жизни. Зеленая черепаха больше не считается находящейся под угрозой исчезновения. Вот это, вот, честно сказать, меня удивило. К 2027 году Италия запретит измельчение цыплят-самцов, что положит конец убийству 40 миллионов птенцов ежегодно. И популяция белоголового орлана демонстрирует очень стабильный рост после того, как он был почти признан вымершим. Как вы понимаете, да, мы где-то что-то портим, где-то восстанавливаем, что-то улучшаем, где-то открываем. Ну, видимо, такова жизнь и такая задача у человечества на этой планете Земля. Главное не сидеть без дела, что-то делать. А к тому, чтобы начать что-то сделать, надо сделать первый шаг. Вот с такой мотивацией в понедельник, друзья мои, я покидаю эту студию для того, чтобы встретиться с вами здесь же в четверг и пятницу. Вот, ну, надеюсь, что не зря вы провели время со мной. Желаю всем удачи, плодотворного дня. Если вы уже трудитесь, значит, какие-то шаги сделаны. Всем хорошего настроения, сохранить его. Конечно же, следовать своим планам, все выполнять и при этом чувствовать себя абсолютно комфортно и хорошо. Берегите себя. До встречи в эфире. Продолжение и окончание дня вам суперского, как на волне нашей радиостанции, позитивно и красиво. Кстати, вот Алан Черкасов и красивая история. Ну, пусть она будет в жизни каждого нашего радиослушателя однозначно. С вами была Елена Левитан. Всем пока.

Губы сладкие, как мед, растопили в сердце лед, и во мне теперь живет.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл — это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
5: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
5: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 6593. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК. Начинается.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: «Окей» радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКИ. Место

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me?

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: «Окей». Радио «Окей» – место не для грусти.

0: Учим казахский язык легко.
1: Отбасым, семья. Был менің отбасым. Это моя семья. Был, это менің, моя. Отбасым, семья. Был менің отбасым. Был, это менің, моя. Отбасым, семья. Был менің отбасым.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на частоте твоей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
7: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Агам, брат. Менің агам бар. У меня есть брат. Менің, у меня. Агам, брат. Бар, есть. Менің агам бар. Менің, у меня. Агам, брат. Бар, есть. Менің агам бар.
0: Учим казахский язык.

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделал.

0: жили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: күннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Әпкем, сестра. Менің әпкем жоқ. У меня нет сестры. Менің, у меня. Әпкем, сестра. Жоқ, нет. Менің әпкем жоқ. Менің, у меня. Әпкем, сестра. Жоқ, нет. Менің әпкем жоқ.
0: Учим казахский язык

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Тариф – это остров в Средиземном море, где во времена арабского правления в 8 веке впервые стали брать плату за стоянку в порту.
0: Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына

0: 0727-2741 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
1: Окей. Радио Окей на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место не для грусти.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья!
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио «Окей» – место не для грусти. Окей. Слушай.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал. Барбара Стрейсен.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для грусти.
3: 106 FM.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот это вегетососудистая дистония.